0: давай. Давай, давай, давай, давай. Давай, давай.
1: Я ранен до стервятников на ней. Эй, мой меч в огне. Бабки, воздух, дождь, ну как будто иудей. В сумке есть конфеты, но они не